0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

что мне останется тут на земле. Искать и надеяться. Знаешь, не делится эта любовь ни на что, во что бы хотелось нам. Вечная драма пустых адресов. Я ищу тебя, кажется, вечность. Тут не туда, там не туда. У меня играют слова, мы с тобой еще встретимся.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Баранович FM.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

«Слушай свое» на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком плюс.
2: Совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
3: Мне холодно.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
2: Телефон рекламной службы. 60 36 36.
3: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. Премьер-министр Беларуси обсудил с президентом Узбекистана его предстоящий визит в Минск. Чтобы каникулы прошли без происшествий, госавтоинспекция усилила контроль на дорогах Барановичей. Об этом и другом подробнее. Премьер-министр Александр Турчин во время рабочей поездки в Узбекистан встретился с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым. Это возможность сверить часы и обсудить ход реализации ранее достигнутых договоренностей. Как сообщил Александр Турчин, одной из тем для диалога был предстоящий визит президента Узбекистана в Минск, его насыщенная повестка. Рассмотрели дальнейшие перспективы наращивания сотрудничества. Беларусь дорожит тесными дружескими отношениями с Ташкентом. Отмечается позитивная динамика товарооборота и активное продвижение совместных инициатив. Завершается подготовка к проведению третьего форума регионов. Мероприятие обещает быть богатым на установление новых партнерств. Выставка-ярмарка к форуму регионов Беларуси и России пройдет в Минске с 25 по 27 июня. Мероприятие состоится на полях Минского международного центра «Белэкспо». В первый день площадка примет делегатов и партнеров для B2B-встреч. Во второй – в закрытом формате ее посетят официальные делегации и приглашенные представители организаций и ведомств. Намечены двусторонние переговоры белорусских и российских деловых кругов. Прямой диалог свяжет ключевые компании в разных отраслях, заинтересованные в поиске надежных поставщиков и установлении долгосрочных отношений. Белорусскую сторону представят предприятия всех областей и Минска. Продолжаем выпуск. Всепогодное и конструктивное сотрудничество. Итоги 19-го творческого конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности органов прокуратуры подвели в столице. Награды вручил генеральный прокурор Республики Беларусь Дмитрий Гора. Среди участников коллективы прокуратур, отдельные прокурорские работники, представители республиканских и региональных средств массовой информации. В приветственном слове Дмитрий Гора подчеркнул, что журналистское сообщество мужественно ведет битву на информационном поле. Причем речь о противодействии преступности и коррупции, включая киберпространство, защиту прав и законных интересов граждан. Руководитель надзорного ведомства вручил лауреатам и победителям в каждой из четырех номинаций дипломы, а также специальные награды. Лучший цикл материалов, направленных на повышение уровня правовой культуры населения у телеканала «Интекс». В категории «Лучший творческий проект» награждены коллектив Барановичской межрайонной прокуратуры, а также ответственный секретарь редакции Барановичской объединенной газеты «Наш край» Виталий Герцев. Чтобы каникулы прошли без происшествий, госавтоинспекция усилила контроль на дорогах. В Брестской области стартовала 15 июня и продлится до 10 августа профилактическая акция «Летний марафон безопасности». Правоохранители будут проводить мероприятия, направленные на предупреждение ДТП с участием несовершеннолетних. Проблема детского травматизма остается актуальной. С начала года в первом регионе зарегистрировано 26 таких происшествий. Как отметил временно исполняющий обязанности старшего госавтоинспектора отдела ГАИ ГУВД Александр Зеленкевич, в местах возможного нахождения ребят стоит проявлять особую бдительность в парках, спортивных зонах, у школ и лагерей. Наибольшую опасность представляют дворы, где ребенок может неожиданно выбежать на проезжую часть. Только движение с минимальной скоростью позволит избежать трагедии. Родителям стоит повторить с детьми правила дорожного движения и поведения на улице. К новостям компании. На работу в магазины «Копеечка» в Барановичах требуется заведующая отделом, зарплата 1600-2100 рублей. Контролеры-кассиры, зарплата 1500-2000 рублей. Грузчики, зарплата 1500-2000 рублей. Контактный номер 7470. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Ами. Акция «Лови волну скида» только с 12 по 25 июня. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте «Нашкрай.бай». Выигрывай с любимой газетой.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
5: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Хотите служить закону и государству? Баранический ГУВД приглашает на службу по контракту молодых людей в возрасте до 28 лет. Стабильность, карьера, уверенность в завтрашнем дне. Приходите, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 1. Или звоните 48-47-05. 48-47-05. Станьте частью нашей дружной команды.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8-033-660-28-28.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующее

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Барановичи, новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Голенька» на Бадака 11А.
2: Ами. Акция «Лови волну скидок». Только с 12 по 25 июня. Тюль всего за 10 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
6: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
7: Young Money.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. Министр промышленности посетил с рабочим визитом Брестскую область. В городском доме культуры чествовали представителей здравоохранения Барановичского региона. Об этом и другом подробнее. О перспективах развития белорусского спорта на примере хоккейного клуба «Динамо» говорили на совещании у президента. Поводом для такого внимания на высшем уровне стали результаты минского «Динамо». В минувшем сезоне хорошо проявили себя в КХЛ и заметно прибавили, но вместе с успехами выросли и ожидания. Тем более, что для Беларуси это не просто хоккейный клуб, а один из самых узнаваемых брендов страны. Именно поэтому обсуждали не только достижения, но и вопросы, которые пока остаются без ответа. От кадровой политики до подготовки собственного резерва. Министр промышленности Андрей Кузнецов посетил с рабочим визитом Брестскую область. В центре внимания производственный потенциал региона. В частности, в Барановичах глава ведомства ознакомился с работой завода автоматических линий, а также филиала ЗАО «Атлант» Барановичский станкостроительный завод. Министр изучил производственные линии и пообщался с коллективами. Отдельно остановились на планах по развитию предприятий, укреплении кадрового и технологического потенциала. Затем

0: Затем глава Минпрома побывал в городе над Бугом. Совместно с помощником президента, инспектором по Брестской области Александром Ломским и руководством первого региона Андрей Кузнецов проинспектировал цеха и заслушал доклады об итогах работы. Продолжаем выпуск. В Беларуси ежегодно третье воскресенье июня отмечено в календаре профессиональной датой. Добрые пожелания 21 июня будут принимать работники здравоохранения. В Барановичах марафон теплых слов и признательности за преданность делу стартовал в трудовых коллективах. Масштабный праздник собрал всех причастных в городском доме культуры. Со сцены многочисленные поздравления медикам, которые самоотверженно охраняют величайшие ценности, дарованные человеку. А для тех, кто ежедневно на посту, грамоты и цветы как подтверждение правильно выбранного профессионального пути и возможность по-особому ощутить свою важность и значимость, гордиться успехами и достижениями. В стенах ГДК, учреждения культуры, для людей в белых халатах действительно россыпь наград. Отмечены порядка 80 представителей сферы здравоохранения Барановичского региона. Им адресовали слова благодарности почетные гости, руководство города и района, городской и районный советы депутатов, парламентарии, духовенство, союз женщин, БРСМ, профсоюз. Гранты в торжественной обстановке вручил председатель горосполкома Максим Антонюк 11 первоклассным специалистам. В их числе лучший руководитель, врачи терапевтического, хирургического, медико-диагностического профилей, акушер-гинеколог, педиатр, стоматолог, фельдшер, акушерка, медицинская сестра, работник, оказывающий медпомощь сельскому населению. Наполнили талантом атмосферу дня творческие коллективы и сольные исполнители Дома культуры. Традиционно юные интеллектуалы. 11-классники барановичских школ показывают блестящие результаты во время проверки знаний. Стало известно имя первого триумфатора. Обладателем 400 баллов в городе стал выпускник лицея номер 1 Роман Яцук. Максимальные результаты молодой человек продемонстрировал на централизованных экзаменах по русскому языку. Подготовила к абсолютным знаниям учитель Людмила Вилента и по физике педагог Андрей Хвалинский. Высший итог у юноши и на ЦТ по математике – учитель Елена Русак. Еще 100 добавил аттестат. В копилке – золотая медаль. Роман Яцук – победитель второго этапа Республиканской олимпиады по математике и информатике в 2025 и в 2026. Особый интерес проявляет к программированию. Для него это не просто хобби, а серьезный шаг в будущую профессию. К новостям компании. Пароочиститель, кухонный комбайн, сушилка для овощей. Представьте, что это все может оказаться у вас дома. Бесплатно. Как? Очень просто. Подпишитесь на газету «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Десятки призов, десятки победителей. «Наш край». Подписывайся и выигрывай. Подробности рекламной игры на сайте «Нашего края». Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели – до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб». Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by. На работу в магазины «Копеечка» в Барановичах требуется заведующая отделом, зарплата 1600-2100 рублей. Контролеры-кассиры, зарплата 1500-2000 рублей. Грузчики, зарплата 1500-2000 рублей. Контактный номер 7470. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу водителей автомобиля, автокрана, грузчиков цехов, электромонтеров, слесарей-сантехников, слесарей по КИП и АМ, трактористов-машинистов сельхозпроизводства, рабочих службы мойки и дезинфекции птичников. Достойная заработная плата, хороший социальный пакет. Обращаться по телефону 48 99 38.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС, код 29-207-1172. 207-1172.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
4: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
5: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

0: 284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: на Вечер ФМ новости.
1: Вы слушаете выпуск новостей, в студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Минск и Ташкент выводят сотрудничество на принципиально новый уровень. Белорусская правительственная делегация во главе с премьер-министром Александром Турчиным в Узбекистане. Партнеры говорят о новых проектах, которые в перспективе позволят удвоить товарооборот. Накануне Александр Турчин встретился с президентом принимающей страны Шавкатом Мирзиёевым. Главный акцент на переходе к конкретным экономическим результатам, укреплению промышленной кооперации и подготовки к третьему форуму регионов двух стран. В ближайшее время в Минске ожидается открытие торгового дома Узбекистана. Параллельно стороны укрепляют кооперацию в промышленной сфере и сельском хозяйстве. Сегодня намечен 5-й Ташкентский международный инвестиционный форум. Многие вопросы переговорной повестки будут вынесены на пленарную сессию. В Беларуси детская оздоровительная кампания набирает обороты. Все лагеря получили официальное заключение о готовности, которое выдала санитарно-эпидемиологическая служба. Об этом информирует пресс-служба Минздрава. Основная цель – обеспечить детям комфортные условия и полностью исключить риск инфекционных заболеваний и пищевых отравлений. Для подготовки баз специалисты санэпидслужбы провели все необходимые профилактические мероприятия. Тщательно проверили пищеблоки, спальные корпуса, санитарно-бытовые условия, медицинские пункты и места для отдыха. Чтобы защитить от клещей, территории прошли энтомологические обследования, были обработаны акарицидными средствами. Персонал также успешно завершил курс гигиенического обучения. В министерстве отметили, что контроль будет вестись непрерывно на протяжении всех каникул. Продолжаем выпуск. 22 июня 1941-го. Одна из самых скорбных дат в белорусской истории. 4 часа утра. Спит большая страна. И то летнее воскресенье могло стать обычным днем для миллионов советских граждан. Но не стало. Вероломное вторжение изменило все. И борьба за жизнь, за право людьми зваться продолжалась 4 мучительно долгих года. Сегодня наследники Великой Победы чтут память о героях, отдавших самое ценное за мирное небо для потомков. В день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа в Бараническом районе состоится митинг. В 4 часа утра у братской могилы в деревне Березовка мероприятие объединит руководство райисполкома, депутатский корпус, представители общественных организаций, молодежь и местных жителей. Собравшиеся вновь вспомнят трагедию, что произошла 85 лет назад, когда немецко-фашистские войска напали на Беларусь. Кроме того, в этот день в агрогородке Лесная развернется квест под названием «Загляни в 41-й». Инициатива предполагает такие локации, как разведштаб, призывной пункт, медчасть, музыкальный привал и другие. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
2: Баранович FM.
3: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Приглашаем посетить салон обоев на цокольном этаже торгового центра «Светиловский». Отличный выбор обоев от эконом до премиум-класса. Вход за эскалатором с первого этажа. Приглашаем за покупками.
2: Барановичи ФМ.
3: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед. А мы полны сил. Нам все интересно. Ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
4: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029 791 77 23.
2: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 1395.
3: Барановичи ФМ.
4: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 10:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Благодарность президента объявлена гандбольному клубу СК «Минск». Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Награды за многолетнюю плодотворную деятельность, высокий уровень спортивного мастерства, значительный вклад в развитие физической культуры и спорта. В 2026-м СК «Минск» отмечает свое 50-летие. Он является одним из самых титулованных в истории советского и белорусского гандбола, многократным обладателем европейских кубков и базовым клубом для подготовки игроков национальной сборной. 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Город над Бугом и легендарная цитадель, первыми принявшие на себя удар врага, находятся в центре внимания сотен тысяч людей. В эти памятные дни мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» будет доступен для посетителей круглосуточно. Прийти и поклониться подвигу защитников можно будет в любое время дня и ночи. Святое для белорусов место станет площадкой для показа художественного фильма «Семь верст до рассвета». Картину зрителям лично представят известные актеры Федор Добронравов и Мария Шукшина, которые сыграли в ней ключевые роли. И накануне рассвета тысячи людей вновь соберутся у Тереспольских ворот, чтобы стать свидетелями пронзительного боевого расчета. Для учащихся Барановичского технологического колледжа Белкапсоюза лето – время не только безмятежного отдыха, но и получения практического опыта и реального заработка. Третий трудовой семестр в самом разгаре. Прямо сейчас 58 парней и девушек трудятся на предприятиях и в детских лагерях, рассказала заместитель директора по воспитательной работе учебного заведения Илона Потапович. Сервисные отряды колледжа создают комфорт в лагерях «Мечта» и и «Журавушка». Ребята работают на кухне. А в знаменитом национальном детском центре «Зубрёнок» 9 будущих шеф-поваров самостоятельно готовят завтраки, обеды и ужины для сотен детей со всей страны. Штаб трудовых дел планирует солидное расширение. Работодатели довольны подкреплением, отметила Илона Потапович. Еще больше впечатлений у самих юношей и девушек, которые осваивают тонкости профессии и постигают навыки взаимодействия. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 2-5 метра в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха в течение дня плюс 16-17. Вечером 14-15 градусов. Ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.

0: Дайте обраться, сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Барановичи ФМ.
2: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.

Богдановичи FM. Наше радио.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха в течение дня плюс 16-17. Вечером 14-15 градусов. Ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.

Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки

0: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
1: Реклама. Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу медицинскую сестру, мастера строительных и монтажных работ, инженера-энергетика, инженера по эксплуатации машино-тракторного парка, специалиста по снабжению, врача-стоматолога, ветеринарного врача. Достойная заработная плата, хороший социальный пакет. Обращаться по телефону А1, код 29-393-96-64.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Баранович FM новости.
1: Вы слушаете выпуск новостей в студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Беларусь и Узбекистан за 10 лет увеличили торговлю товарами в 13 раз, услугами в 30 раз. Об этом премьер-министр Беларуси Александр Турчин заявил на пленарном заседании 5-го международного инвестиционного форума «Устойчивость инвестиций. Новые горизонты, новое партнерство» в Ташкенте. Город стал ключевым центром притяжения капитала и деловой активности в Центральной Азии. Тема – инвестиционная устойчивость. В условиях глобальной турбулентности это понятие приобретает сугубо практическое значение. Президентами двух стран поставлена вполне достижимая задача – выйти на 2 миллиарда долларов взаимного товарооборота в течение нескольких лет, обратил внимание премьер-министр. Чтобы удержать эту планку в долгосрочной перспективе, нужен качественный переход к взаимным вложениям в реальные активы. В эти дни в центре внимания профессионалы, посвятившие себя спасению здоровья и жизни людей. Медики готовятся отпраздновать профессиональный праздник. Внимание к работникам Барановичского региона было приковано накануне в городском доме культуры. Присутствующим в зале руководителям учреждений здравоохранения, врачам, акушеркам, медсестрам обратился председатель горосполкома. Максим Антонюк выразил огромную благодарность за труд и самоотдачу, отметив, что эти люди выбрали одну из самых благородных профессий в мире. Кроме того, направление – одно из приоритетных в развитии нашей страны и города. И слова подтверждаются цифрами. Городской бюджет более чем 40% средств направляет на совершенствование отрасли. Многое делается для укрепления материально-технической базы, подчеркнул Максим Анатольевич и добавил, что впереди еще много проектов.
2: Чтобы квалифицированная медицинская помощь была оказана своевременно, мы делаем много для укрепления материально-технической базы. Обновляется оборудование, обновляется автопарк. Вот, допустим, в прошлом году именно Баранович, город в Республике Беларусь, который решился и получил первый в нашей стране детский реанимобиль, сделанный на базе отечественного автомобиля МАЗ. Я знаю, он в этом году совместно с автоагрегатным заводом, автомобильный завод МАЗ безвозмездно передал новый автомобиль станции скорой медицинской помощи. Продолжаются ремонтные работы в детской больнице. Строится новое помещение для аппарата МРТ в городской больнице. Ведутся работы подготовительные по строительству нового хирургического корпуса нашей городской больницы. Ждем начала работ по нашему родильному дому.
1: Эстафету поздравлений приняло руководство Барановичского района. Искреннюю признательность выразил заместитель райисполкома Михаил Борисевич. Он подчеркнул, случайных людей в сфере нет. Медиком может стать лишь человек с искренним призванием, сильным духом, гуманный и милосердный.
3: Вы оказываете неотложную и плановую медицинскую помощь, проводите диспансеризацию населения, занимаетесь профилактической работой. Но не только профессиональное качество отличает докторов, фельдшеров, медсестер, санитаров Барановичского региона, но и личные. Медиком может стать только человек с истинным призванием, сильным духом, гуманный и милосердный. Огромное спасибо вам за верность профессии, за сострадающее сердце, горящее желанием приносить пользу.
1: Религия лечит дух человека, а медицина – тело. Истина, которую озвучил благочинный церковного округа протоиерей Виталий Лазовский. Он благословил на плодотворную работу специалистов Барановичского здравоохранения и преподнес образ святого ангела-хранителя, икону, которая создана направлять и защищать.
4: Чтобы вы не выгорали на вашем тяжелом служении, чтобы Господь Бог избавлял вас от ошибок, или этих ошибок было как можно меньше. Ну и призываю на вас Божье благословение, чтобы ваши хранители, ваши ангелы-хранители вас оберегали, давали им хорошие мысли и направляли ваши руки.
1: Искренние слова коллегам адресовала исполняющая обязанности руководителя Барановичского здравоохранения Татьяна Санчук. Она подчеркнула, что профессия не знает ни праздников, ни выходных, но требует большого терпения и чуткости к людям.
5: Выбрав однажды профессию медика, вы посвятили себя одной из самых важных, ответственных и почитаемых профессий, направленной на помощь людям, на ежедневную борьбу за их здоровье и жизнь. Тысячи пациентов в этот день говорят нам слова благодарности за наш самоотверженный труд, преданность нашей профессии, гуманизм и отзывчивость. Вы ежедневно боретесь за счет здоровья. Я желаю сохранить вам свое здоровье. Пусть не будет у вас трудных дежурств, вот будет только понимающие пациенты. И гордость за ваш труд всегда будет светиться в ваших глазах.
1: Продолжаем выпуск. Театральная программа 35-го Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске будет представлена 10 спектаклями. Какие сюрпризы подготовили для зрителей культурного форума, сообщили в дирекции. Откроет программу постановка «Война и мир» Московского драматического театра «Модерн». Это 80 актеров, хор, 300 комплектов костюмов и трехчасовое действо. Такой формат, который, по мнению критиков, шедевр современного искусства. Генеральный директор Центра культуры Витебска, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске Глеб Лапицкий рассказал, что будет задействована в том числе новая локация для творческих встреч. В этом году еще и в концертном зале «Витебск». Помещение открыто после реконструкции и дает возможность полного погружения благодаря оборудованной системе маппинга, проекции на стенах и сцене. Там будет создан триптих, посвященный трем выдающимся личностям, непосредственно связанным с Витебском – Пену, Малевичу и Шагалу. Основные мероприятия пройдут с 16 по 19 июля. К новостям компании. Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб». Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. На работу в магазины «Копеечка» в Барановичах требуется заведующий отделом, зарплата 1600-2100 рублей, контролеры-кассиры, зарплата 1500-2000 рублей, грузчики, зарплата 1500-2000 рублей, контактный номер 7470. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха в течение дня плюс 16-17. Вечером 14-15 градусов. Ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство. Стабильная зарплата. Обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Барановичи ФМ.
4: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение, якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха в течение дня плюс 16-17. Вечером 14-15 градусов. Ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.

Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.

0: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель», аккумулятор

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Минского областного исполнительного комитета Алексея Кушнаренко, сообщает Белта. Главе государства доложено о ситуации в сфере АПК, социально-экономическом развитии региона, а также о подготовке к проведению 13-го форума регионов Беларуси и России. Основная тема – темпы заготовки кормов и обстановка на полях, работа по обеспечению сохранности скота, строительство современных МТК и профилакториев для телят, объемы производства продукции. Интерес Александра Лукашенко в этих вопросах к центральному региону не случайен. Область традиционно занимает ведущее место в стране по объемам сельхозпроизводства. Третий форум регионов Беларуси и Узбекистана будет очень масштабным, заявил чрезвычайный полномочный посол Беларуси в Узбекистане Александр Огородников. Значимое мероприятие является одним из составляющих визита в нашу страну президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, отметил дипломат. В этом году взаимный товарооборот увеличился на треть. Целевая задача, которую поставили главы государств, преодолеть планку в 1 миллиард долларов. Для этого есть все предпосылки. Беларусь экспортирует продукты питания, технику, стройматериалы. К нам едут фрукты и овощи, которые под узбекским солнцем растут практически круглогодично. В обе стороны отправляется продукция «Электпрома». Александр Огородников выразил уверенность, что начнет завоевывать рынок в Центральной Азии и белорусский лен. Продолжаем выпуск. Проект белорусской партии «Белая Русь» под названием «Заслуга. Признание. Будущее» набирает обороты. В рамках инициативы по стране колесит мультимедийная выставка «Несгибаемые. Фотолетопись подвига». Остановку экспозиция сделала и в Барановичах, в стенах Центральной городской библиотеки имени Валентина Тавлая. Открытие состоится сегодня в 14 часов. Трудовые достижения, профессиональный путь, жизненная стойкость. По 22 июня любой желающий может увидеть глазами очевидцев истории белорусок, которые вдохновляют. К новостям компании. На работу в магазины «Копеечка» в Барановичах требуется заведующий отделом, зарплата 1600-2100 рублей, контролеры-кассиры, зарплата 1500-2000 рублей, грузчики, зарплата 1500-2000 рублей, контактный номер 7470. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха в течение дня плюс 16-17. Вечером 14-15 градусов. Ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.

0: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Реклама.
2: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр Дейскомп. УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
3: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Баранович FM.

И слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи. Дальше без дороги.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха в течение дня плюс 16-17. Вечером 14-15 градусов. Ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.

0: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
1: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь – реальность.
2: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
1: Находиться в дороге мне по душе.
0: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.

0: Работа. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Лови волну скидок». Только с 12 по 25 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего за 85 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 13:30. И сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Наталья Василевская. Добрый день. Завершился рабочий визит премьер-министра Беларуси в Ташкент, сообщили в пресс-службе правительства. Александр Турчин выступил на пленарном заседании 5-го международного инвестиционного форума «Устойчивость инвестиций. Новые горизонты. Новое партнерство». В программе визита также была встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Правительственная делегация направилась в Санкт-Петербург. В эти дни в центре внимания профессионалы, посвятившие себя спасению здоровья и жизни людей. Медики готовятся отпраздновать профессиональный праздник. Внимание к работникам Барановичского региона было приковано накануне в городском доме культуры. Присутствующим в зале руководителям учреждений здравоохранения, врачам, акушеркам, медсестрам обратился председатель горосполкома. Максим Антонюк выразил огромную благодарность за труд и самоотдачу, отметив, что эти люди выбрали одну из самых благородных профессий в мире. Кроме того, направление – одно из приоритетных в развитии нашей страны и города. И слова подтверждаются цифрами. Городской бюджет более чем 40% средств направляет на совершенствование отрасли. Многое делается для укрепления материально-технической базы, подчеркнул Максим Анатольевич и добавил, что впереди еще много проектов.
2: Чтобы квалифицированная медицинская помощь была оказана своевременно, мы делаем много для укрепления материально-технической базы. Обновляется оборудование, обновляется автопарк. Вот, допустим, в прошлом году именно Барановичи, город в Республике Беларусь, который решился и получил первый в нашей стране детский реанимобиль, сделанный на базе отечественного автомобиля МАЗ. Я знаю, он в этом году совместно с автоагрегатным заводом автомобильный завод МАЗ безвозмездно передал новый автомобиль станции скорой медицинской помощи. Продолжаются ремонтные работы в детской больнице. Строится новое помещение для аппарата МРТ в городской больнице. Ведутся работы подготовительные по строительству нового хирургического корпуса нашей городской больницы. Ждем начала работ по нашему родильному дому.
1: Эстафету поздравлений приняло руководство Барановичского района. Искреннюю признательность выразил заместитель райисполкома Михаил Борисевич. Он подчеркнул, случайных людей в сфере нет. Медиком может стать лишь человек с искренним призванием, сильный духом, гуманный и милосердный.
3: Вы оказываете неотложную и плановую медицинскую помощь, проводите диспансеризацию населения, занимаетесь профилактической работой. Но не только профессиональное качество отличают докторов, фельдшеров, медсестер, санитаров Барановичского региона, но и личные. Медиком может стать только человек с истинным призванием, сильным духом, гуманный и милосердный. Огромное спасибо вам за верность профессии, за сострадающее сердце, горящее желанием приносить пользу.
1: Религия лечит дух человека, а медицина – тело. Истина, которую озвучил благочинный церковного округа протоиерей Виталий Лазовский. Он благословил на плодотворную работу специалистов Барановичского здравоохранения и преподнес образ святого ангела-хранителя – икону, которая создана направлять и защищать.
4: Чтобы вы не выгорали на вашем тяжелом служении. Чтобы Господь Бог избавлял вас от ошибок, или этих ошибок было как можно меньше. Ну и призываю на вас Божье благословение, чтобы ваши хранители, ваши ангелы-хранители вас оберегали, давали им хорошие мысли и направляли ваши руки.
1: Искренние слова коллегам адресовала исполняющая обязанности руководителя Барановичского здравоохранения Татьяна Санчук. Она подчеркнула, что профессия не знает ни праздников, ни выходных, но требует большого терпения и чуткости к людям.
5: Выбрав однажды профессию медика, вы посвятили себя одной из самых важных, ответственных и почитаемых профессий, направленные на помощь людям, на ежедневную борьбу за их здоровье и жизнь. Тысячи пациентов в этот день говорят нам слова благодарности за наш самоотверженный труд, преданность нашей профессии, гуманизм и отзывчивость. Вы ежедневно боретесь за счет здоровья. Я желаю сохранить вам свое здоровье. Пусть не будет у вас трудных дежурств, вот будет только понимающий пациент. И гордость за ваш труд всегда будет светиться в ваших глазах.
1: Продолжаем выпуск. 22 июня 1941-го. Одна из самых скорбных дат в белорусской истории. 4 часа утра. Спит большая страна. И то летнее воскресенье могло стать обычным днем для миллионов советских граждан. Но не стало. Вероломное вторжение изменило все. И борьба за жизнь, за право людьми зваться продолжалась 4 мучительно долгих года. Сегодня наследники Великой Победы чтут память о героях, отдавших самое ценное за мирное небо для потомков. В день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа в Барановичском районе состоится митинг. В 4 часа утра у братской могилы в деревне Березовка мероприятие объединит руководство райисполкома, депутатский корпус, представители общественных организаций, молодежь и местных жителей. Собравшиеся вновь вспомнят трагедию, что произошла 85 лет назад, когда немецко-фашистские войска напали на Беларусь. Кроме того, в этот день в агрогородке Лесная развернется квест под названием «Загляни в 41-й». Инициатива предполагает такие локации, как разведштаб, призывной пункт, медчасть, музыкальный привал и другие. К новостям компании. Уборка без химии. Обед за 20 минут. Зимние запасы и своих овощей. Мечта? Нет. Призы от газеты «Наш край». Тот, кто выпишет газету на второе полугодие 2026 года, получит шанс выиграть пароочиститель, кухонный комбайн, сушилку и еще много полезных подарков. Читайте новости и забирайте технику для дома. «Наш край» – ваш выгодный выбор. Подробности рекламной игры на сайте «Нашего края». На работу в магазины «Копеечка» в Барановичах требуется заведующий отделом, зарплата 1600-2100 рублей, контролеры-кассиры, зарплата 1500-2000 рублей, грузчики, зарплата 1500-2000 рублей, контактный номер 7470. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
0: Погода.
1: В ближайшие дни ситуация в атмосфере будет однотипной. В Беларусь продолжится поступление прохладного и влажного воздуха из Атлантики. Но долгожданные перемены не за горами. Тепло вернется к выходным. Дождей станет меньше. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха в течение дня плюс 16, плюс 17. Вечером 14-15 градусов. Ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.

0: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Реклама.
2: Ты еще не был у нас на Бадака 11А в Иголеньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай, заходи к нам на Бадака 11А. Иголенька ждет тебя.
3: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха в течение дня плюс 16-17. Вечером 14-15 градусов. Ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня.
2: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
1: Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Приглашаем в салон сантехники на цокольный этаж торгового центра «Светиловский». Вход за эскалатором с первого этажа. Приглашаем за покупками.
4: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
5: Барановичи ФМ. Суббота. Наши песни. В эфире радио Барановичи ФМ «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Реклама. Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Барановичи ФМ.
2: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 14:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Вопросы мирного урегулирования главных военных конфликтов – повестка дня сильных мира сего. Такое мнение в проекте «В теме Белта» рассказал заместитель начальника факультета по учебной и научной работе, начальник учебно-методического отдела факультета Генерального штаба Вооруженных сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук Андрей Богадель. Комментируя интервью главы государства телеканалу «Аль-Арабия», тема мира и войны стала основной в беседе президента Беларуси с иностранной журналисткой. Программа «За считанные часы» разлетелась на цитаты. Александр Лукашенко изложил свою точку зрения о том, как достигнуть компромисса и снять накал ситуации по двум самым горячим на сегодня конфликтным точкам на планете – Ближний Восток и Украина. По всем аспектам лидер республики имеет однозначную позицию, ориентиром и целью которой является мир, отметил эксперт. В Брестской области нацелены на увеличение поголовья крупного рогатого скота. На данный момент в регионе насчитывается более 300 тысяч коров, сообщили в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облсполкома. За год плюс 800. С начала 2026-го произведено свыше 1 100 000 тонн молока. Средний удой на корову прибавил 160 килограммов. В этом году завершается масштабная работа по оснащению всех молочно-товарных комплексов современными профилакториями. Основная цель – максимальная механизация технологических процессов. Главный приоритет госпрограммы «Трансберт Беларуси», утвержденной на 2026-2030 годы, улучшение качества транспортного обслуживания населения. В 2026-м автопарки республики получили 349 единиц техники для перевозки пассажиров, в том числе 284 автобуса, 15 электробусов, 50 троллейбусов, сообщили в пресс-службе Минтранса. Ежегодно в стране обновляют порядка 10% подвижного состава. В автобусном парке «Барановичей» для использования в городском регулярном сообщении задействовано 118 автобусов, из них 67 низкопольные. Ежедневно на городские маршруты выезжают 95 единиц транспорта. С января предприятие пополнилось 16 «МАЗами» особо большой вместимости. Во втором полугодии планируется поступление еще 7, проинформировали в автопарке. К новостям компании. На работу в магазины «Копеечка» в Барановичах требуется заведующий отделом, зарплата 1600-2100 рублей, контролеры-кассиры, зарплата 1500-2000 рублей, грузчики, зарплата 1500-2000 рублей, контактный номер 7470. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 2-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха в течение дня плюс 16-17. Вечером 14-15 градусов, ночью ожидается 10-12 со знаком «плюс».

0: на Вичи ФМ.
1: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 2-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха в течение дня плюс 16-17. Вечером 14-15 градусов, ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу водителей автомобиля, автокрана, грузчиков цехов, электромонтеров, слесарей-сантехников, слесарей по КИП и АМ, трактористов-машинистов сельхозпроизводства, рабочих службы мойки и дезинфекции птичников. Достойная заработная плата, хороший социальный пакет. Обращаться по телефону 48 99 38.
2: Акция «Лови волну скида» только с 12 по 25 июня. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
5: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айхель», аккумулятор

0: 284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 15:30. Студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Беларусь предлагает Узбекистану 3 практических вектора инвестиционной устойчивости. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин. Первый – индустриальное партнерство. Будущее за масштабной промышленной кооперацией и формированием сквозных производственных цепочек. Белорусская сторона готова инвестировать в совместные начинания, обеспечивая полноценный трансфер технологий и создание совместных рабочих мест. Еще одно направление – интеллектуальные технологии и цифровая автономия производства. Есть перспективы в разработке и внедрении совместных IT-решений. Пункт тоже включен в дорожную карту сотрудничества. Сотрудничество двух стран до 2030-го. Инновационным видится вложение в индустрию услуг и туризм. Новые имена более 60 защитников Брестской крепости были установлены за последние 5 лет. Об этом сообщила заместитель директора по научной работе комплекса «Брестская крепость-герой» Елена Митюкова. Так, в этом году на одной из мемориальных плит было увековечено имя бойца, который числился пропавшим без вести. Сержант противотанкового артиллерийского дивизиона Григорий Манкин, уроженец Смоленщины, погиб в первый день при обороне цитадели. Сейчас под мемориальными плитами захоронены останки 1055 человек. Имена большинства из них неизвестны. В списке не только военнослужащие, это женщины и дети, которых также находили на территории героического места. 7 мая 2026 перезахоронены 7. Ни один из них не был опознан. Ни медальона, ни каких-либо других документов найдено с останками не было, добавила заместитель директора комплекса Елена Митюкова. Продолжаем выпуск. 400 из возможных 400. Такой потрясающий результат по итогам централизованных испытаний получила барановичская выпускница. Ульяна Густинович из средней школы номер 19 блестяще справилась с ЦЭ по русскому языку. Учитель Евгения Ващилко. И химии педагог Ольга Цуканова. Абсолютную точность отличница продемонстрировала на ЦТ по биологии учитель Каролина Калиина. Еще 100 добавил аттестат золотой медалистки. К слову, талантлива Ульяна не только в выбранных предметах. Ранее она была в числе лучших на олимпиадах по математике, физике, финансовой грамотности. Участвовала в республиканском конкурсе «Я патриот своей страны» в рамках проекта «Поезд памяти». Является дипломантом первой степени областной выставки декоративно-прикладного творчества. Кроме того, Ульяна прошла обучение, успешно защитила работу в Национальном детском технопарке по направлению авиакосмические технологии. В управлении по образованию горосполкома отметили, что барановичи гордятся своей талантливой, амбициозной и разносторонней молодежью, а также адресовали Ульяне Густинович поздравления, пожелав поступить в выбранный вуз и стать настоящим профессионалом своего дела. К новостям компаний. Банк «Белвэб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвэб», телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 20-22 тепла.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029 791 77 23.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
4: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн.

0: Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель, забудьте о химии, кухонный комбайн, готовьте с удовольствием, сушилку для овощей, запасайте витамины и еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
1: Телефон рекламной службы 60 36 36.
2: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
0: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама. Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1, код 044-781-1395.
2: Приглашаем посетить салон обоев на цокольном этаже торгового центра «Светиловский». Отличный выбор обоев от эконом до премиум-класса. Вход за эскалатором с первого этажа. Приглашаем за покупками.
3: Ами. Акция «Лови волну скидок». Только с 12 по 25 июня. Тюль всего за 10 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС. Код 29-207-1172. 207-1172.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Суббота. Наши песни. В эфире радио Барановичи FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 20-22 тепла.

Добрый день. Начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы стараемся выступить в роли самого подходящего музыкального сопровождения по дороге домой, так чтобы вам было чем себя занять по другую сторону радиоприемника. Впереди смс-розыгрыш, тематические рубрики, реклама, музыка, новости, погода и все такое прочее. Но прежде обращаю ваше внимание на то, что сегодня 17 июня на календарной странице, среда. Пожелаю вам хорошего вечера и соответствующего настроения. Делимся музыкой, держим себя в тонусе, готовимся принять участие в СМС-викторине.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Время игровой викторины. Желающим принять участие на кону сегодня вкусная шаурма от кафе «Донор Рум». Самая правильная еда – это мясо и овощи. В «Донор Рум» нашли правильный способ, как накормить вас вкусно и полезно. Сочное куриное филе, свежие овощи и тонкий лаваш – это залог энергии на весь день. «Донор Рум» возле строительного магазина «Билд» по адресу улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет», улица 50 лет, БССР, 88. Скачайте приложение «Донор Рум» и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029-548-46-15. 548-46-15.
1: Брейнсторм.
0: Нехитрые правила мозгового штурма. Я задаю вопрос, предлагаю три варианта ответа под порядковыми номерами 1, 2, 3. Если вы догадались, о чем идет речь, то сбрасывайте смс на короткий номер 9946 с тем вариантом ответа, который вам кажется единственно верным. И, возможно, шаурма достанется именно вам. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 17 июня в 1929 году, под заголовком «Книга, о которой не пишут в литературной газете», опубликована рецензия на книгу, которая за прошедший с момента издания год совершенно не была замечена критиками, однако впоследствии она стала бестселлером. Как вы думаете, о какой книге идет речь? Вариант первый – «12 стульев», вариант второй – «Алые паруса», и вариант третий – «Мастер и Маргарита». Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. А в этот день, 17 июня в 1929 году, под заголовком «Книга, о которой не пишут в литературной газете», опубликована первая рецензия на книгу, которая за прошедший с момента издания год совершенно не была замечена критиками, однако впоследствии стала бестселлером. Что это за книга? Вариант первый – «12 стульев», вариант второй – «Алые паруса», и вариант третий – «Мастер и Маргарита». Предлагаю довериться интуиции и просто наугад выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 1, 2, 3 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС. Код 29-207-1172. 207-1172.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Барановичи ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
5: Слушай свое на Барановичи ФМ.

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Мы интересовались, как называется известная книга, которая была издана в 1928 году, но первая литературная рецензия на нее появилась только 17 июня 1929 года, и с тех пор книга стала бестселлером. Это, конечно, «12 стульев», как многие из вас догадались. Знаменитый роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова, написанный в 1927 году, являющийся первой совместной работой соавторов. Литературное сообщество 20-х годов встретило появление романа весьма сдержанно. Первая экранизация была осуществлена в 1933 году, когда вышел в свет польско-чешский фильм «12 стульев», действие которого происходит в Варшаве и других городах. А советские кинематографисты достаточно долго, вплоть до 60-х годов минувшего столетия, не обращались к творчеству Ильфа и Петрова. Наиболее заметными фильмами, поставленными по этому роману, считаются работы Леонида Гайдая из 1971 года и Марка Захарова 1976. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 6102. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как забрать свой подарок, и отдельно благодарим кафе Donor Room за партнерство. Напомню адреса: возле строительного магазина Билд, улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина Строймаркет, улица 50 лет БССР. Скачайте приложение Donor Room и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029 548 46 15 548 46 15.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 17:30, в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Беларусь снова – главная площадка для демонстрации передовых образцов и систем безопасности. Агитационный поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге» прибудет в Барановичи. Об этом и другом подробнее. Беларусь снова – главная площадка для демонстрации передовых образцов и систем безопасности. Минск принимает третью международную выставку по национальной безопасности. В Белэкспо прошла церемония открытия форума. Только от нашей республики официальную поддержку оказывает более 20 ведомств и организаций, 13 из которых – ведущие предприятия отечественного военпрома. Открывая важный форум, госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович отметил, что проведение обусловлено не только революционным научно-техническим прогрессом, сколько проявлением новых, постоянно трансформирующих рисков, вызовов и угроз в сфере, которые влияют на устойчивое развитие государства. Особое место на стенде занимает макет регионального самолета «Асфей», названного в честь второго по величине озера Синеокой. Это совместный проект Уральского завода гражданской авиации и 558-го авиаремонтного завода в Барановичах. Сейчас концепция находится на этапе разработки конструкторской документации. Представители российской стороны выразили уверенность, что судно на 19 пассажирских мест поможет в перевозке между регионами, а также будет выполнять задачи государственной авиации. Около 120 участников объединил в Бресте экономический форум «Практикум. Беларусь. Центральная Азия. Пути сотрудничества». Он собрал представителей бизнеса и экспертов в различных сферах. Поиск новых ниш – одна из ключевых задач. В центре внимания – нюансы работы, понятный путь выхода на площадки Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Эксперты поделились, как преодолеть барьеры, определиться с партнерами, выйти на устойчивый экспорт с минимальными угрозами для компании. Как подчеркнул заместитель председателя Брестского облсполкома Михаил Баценко, центрально-азиатский регион демонстрирует впечатляющие темпы экономического развития. Он представляет стратегический интерес для страны и Брещины в частности. По итогам прошлого года товарооборот прирос на 16%. Важно выстроить новые максимально эффектные векторы в торговле, инвестициях и промышленной кооперации. Продолжаем выпуск. 7 тематических вагонов, отражающих этапы совместной истории Беларуси и России. Агитационный поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге» прибыл из России в Беларусь. Состав следует с масштабными остановками, маршрутами общей памяти и истории, соединив города союзного государства. Проект впервые приобрел международный формат. В России он действует на протяжении 10 лет. На территории нашей страны акцию Министерств обороны двух стран первой приняла Орша. Далее путь проляжет в Барановичи. Перрон Полесского вокзала встретит гостей утром 18 июня. Участие в приветственной церемонии примет руководство города, военнослужащие, молодежь. Большая часть представленного в поезде посвящена теме Великой Отечественной войны. Отдельные моменты отражают достижения в рамках союзного государства. Еще одна площадка оборудована под сцену для выступления творческих коллективов. Отдельная дискуссионная площадка, на которой будет организован курс лекций о вкладе народов Советского Союза в победу над нацизмом, подвиге населения в тылу и геноциде белорусского народа. И о спорте. Барановичский текстильщик и Гродненский ритм продолжают серию игр за бронзу. По итогам двух встреч установился паритет 1-1. Поединки в нашем городе принял стадион «Дубово Спорт». В первом состязании успех оказался на стороне гостей. Во второй день подопечные Юлии Михейчик взяли реванш. Боевая ничья со счетом 2-2. Отличились Ульяна Попко и Анастасия Павловец. Клубы оспорят третье место чемпионата страны по хоккею на траве сезона 2025-2026, но уже на выезде 20 и 21 июня. Борьбу за главный трофей национального первенства ведут Минск со Смолевичской Викторией. К новостям компании. На работу в магазины «Копеечка» в Барановичах требуется заведующий отделом, зарплата 1600-2100 рублей, контролеры-кассиры, зарплата 1500-2000 рублей, грузчики, зарплата 1500-2000 рублей, контактный номер 7470. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
0: Погода.
1: До конца рабочей недели погоду будет формировать область высокого атмосферного давления. Лишь по северо-востоку Беларуси скажется влияние неустойчивых воздушных масс, где пройдут дожди, возможны грозы, на остальной территории без осадков. Ветер западной четверти порывистый. Температура днем в четверг от 19 до 25 тепла, в пятницу 20-27. Выходные столбики термометров продолжат устремляться вверх. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 20-22 тепла.

0: Реклама.
1: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
2: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
6: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.

На следующий час программы мы не планируем ничего разыгрывать. Вместо этого отправимся в рубрику «Тайм-аут», чтобы познакомиться с последними футбольными новостями, представить наиболее интересные матчи чемпионата мира на вечер. Ну и, конечно, не забываем про музыкальную рубрику «Неформат», которая также выйдет с 6 до 7. Не уходите далеко, скоро вернемся.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 20-22 тепла.

Продолжается программа «Еще не вечер», где мы стараемся делиться интересными новостями и приятными вкусными подарками. Но не только во втором части программы порадуем слушателей спортивными и музыкальными рубриками, но сначала напомню о том, что сегодня 17 июня на календарной странице, среда, Blackpink открыли новый музыкальный час, и далее плейлист разгонит Сабрина Карпентер. Наслаждайтесь музыкой, чуть позже отправимся в спортивную рубрику «Тайм-аут».

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
2: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
0: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня. Газонокосилка «Айнхель». Аккумулятор.

0: 208-284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
3: Слушай свое на «Барановичи ФМ».

Свежие футбольные новости. Вчера состоялся матч первого тура группы А чемпионата мира между сборными Франции и Сенегала. Команды играли на стадионе MetLife в американском городе Ист Раттерфорд. Победу со счетом 3-1 одержали французы. На 66-й минуте форвард сборной Франции Килиан Мбаппе открыл счет. На 82-й минуте второй гол забил вингер Брэдли Баркала. На 95-й минуте нападающий Ибрагим Байе сократил отставание в счете, однако на 96-й минуте Мбаппе оформил дубль. Во втором туре французская национальная команда встретится с Ираком 23 июня, а Сенегал в этот же день сыграет с Норвегией. Уже сегодня состоялся другой матч группы А чемпионата мира, в котором встречались сборные Ирака и Норвегии. Команды играли на стадионе «Джилет» в американском городе Фоксборо. Сборная Норвегии одержала крупную победу со счетом 4-1. В составе норвежцев отличились нападающий Эрлинг Холланд дважды и защитник Лео Эстегор. Со сборной Ирака единственный гол забил форвард Аймен Хусейн. Он же отправил один мяч в собственные ворота. Таким образом, национальная сборная Норвегии возглавила группу, опережая Францию по лучшей разнице мячей. Далее идут Сенегал и Ирак, пока не имеющие в активе набранных баллов. Также сегодня состоялся матч первого тура группового этапа чемпионата мира между сборными Аргентины и Алжира. Игра прошла на стадионе Arrowhead в городе Канзас-Сити. Встреча закончилась разгромной победой аргентинской сборной со счетом 3-0. Автором голов за сборную Аргентины стал звездный нападающий Лионель Месси. 38-летний форвард забил голы на 17-й, 60-й и 76-й минутах. Месси мог оформить покер, однако его гол уже на 5-й минуте матча был отменен из-за положения вне игры. Следующий матч сборной Аргентины проведет с Австрией 22 июня. Национальная команда Алжира сыграет с Иорданией 23 числа. На сегодня вынесено несколько интересных поединков. Так, в 20:00 сыграют национальные команды Португалии и Демократической Республики Конго. И чуть позже центральная встреча игрового дня сборная Англии сыграет с Хорватией. Стартовый свисток в этой игре прозвучит в 23:00. Не пропустите.

0: Реклама.
1: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу медицинскую сестру, мастера строительных и монтажных работ, инженера-энергетика, инженера по эксплуатации машино-тракторного парка, специалиста по снабжению, врача-стоматолога, ветеринарного врача. Достойная заработная плата, хороший социальный пакет. Обращаться по телефону А1, код 29-393-96-64.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня.
3: Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей.
2: АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Не формат.
1: В рубрике «Неформат» среда-четверг проходит под тегом «Было и стало», где мы пытаемся сравнить какие-то старые музыкальные композиции определенного коллектива с совершенно новыми, чтобы провести параллели, послушать и оценить, и если подвернется такая возможность, то предаться ностальгии. Давайте сегодня представим одну из самых ярких и популярных рок-групп современности. Она называется «Muse». Это британская рок-группа, образованная в 1994 году в небольшом городе Тинмут. Группа состоит из трех участников: Мэтью Беллами, вокал-гитара, гитара-клавиши, Криса Волстенхолма, бас-гитара, бэк-вокал и Доминика Ховарда, ударные перкуссии. Muse выпустили свой дебютный альбом «Showbiz» в 1999 году, тогда же явили миру фальцет Мэтта Беллами и меланхоличный стиль альтернативного рока. Их второй альбом «Origin of Symmetry» вышел в 2001 и включил в себя уже более широкую инструментовку и влияние музыки эпохи романтизма, а также снискал им репутацию энергичных живых выступлений. А далее «Absolution» 2003 года также подвергся дальнейшему влиянию классики, появились струнные, альбом стал первым из семи последовательных номер один в чартах Великобритании. Сейчас коллектив записал уже новый альбом, о нем мы поговорим завтра, но а сегодня вспомним про самый известный трек группы, наверное, дружественный всем радиоформатам, чего не скажешь про обширный каталог коллектива, не все песни можно поставить. Итак, Muse, сингл 2005 года, но Starlight, делайте громче.

0: Ярмолик. Добрый вечер. Беларусь предлагает Узбекистану 3 практических вектора инвестиционной устойчивости. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин. Первое – индустриальное партнерство. Будущее за масштабной промышленной кооперацией и формированием сквозных производственных цепочек. Белорусская сторона готова инвестировать в совместные начинания, обеспечивая полноценный трансфер технологий и создание совместных рабочих мест. Еще одно направление – интеллектуальные технологии и цифровая автономия производства. Есть перспективы в разработке и внедрении совместных IT-решений. Пункт тоже включен в дорожную карту сотрудничества двух стран до 2030-го. Инновационным видится вложение в индустрию услуг и туризм. Уже на предстоящей неделе Минская область вместе со столицей будет принимать мероприятия 13-го форума регионов Беларуси и России. Подготовку к этому событию Александр Лукашенко держит на личном контроле. Председатель Минского областного исполнительного комитета Алексей Кушнаренко заверил главу государства, что регион к проведению мероприятия готов и намерен всецело воспользоваться представленной возможностью для демонстрации своего потенциала в самых разных сферах. Главный приоритет госпрограммы «Трансберт Беларуси», утвержденной на 2026-2030 годы, улучшение качества транспортного обслуживания населения. В 2026-м автопарки республики получили 349 единиц техники для перевозки пассажиров, в том числе 284 автобуса, 15 электробусов, 50 троллейбусов, сообщили в пресс-службе Минтранса. Ежегодно в стране обновляют порядка 10% подвижных состава. В автобусном парке «Барановичей» для использования в городском регулярном сообщении задействовано 118 автобусов, из них 67 низкопольные. Ежедневно на городские маршруты выезжают 95 единиц транспорта. С января предприятие пополнилось 16 МАЗами особо большой вместимости. Во втором полугодии планируется поступление еще 7, проинформировали в автопарке. Продолжаем выпуск. 400 из возможных 400. Такой потрясающий результат по итогам централизованных испытаний получила барановичская выпускница. Ульяна Густинович из средней школы номер 19 блестяще справилась с ЦЭ по русскому языку. Учитель Евгения Ващилко. И химии педагог Ольга Цуканова. Абсолютную точность отличница продемонстрировала на ЦТ по биологии учитель Каролина Калинина. Еще сотню добавил аттестат золотой медалистки. К слову, талантлива Ульяна не только в выбранных предметах. Ранее она была в числе лучших на олимпиадах по математике, физике, финансовой грамотности. Участвовала в республиканском конкурсе «Я патриот своей страны» в рамках проекта «Поезд памяти». Является дипломантом первой степени областной выставки декоративно-прикладного творчества. Кроме того, Ульяна прошла обучение, успешно защитила работу в Национальном детском технопарке по направлению авиакосмические технологии. В управлении по образованию горосполкома отметили, что барановичи гордятся своей талантливой, амбициозной и разносторонней молодежью, а также адресовали Ульяне Густинович поздравления, пожелав поступить в выбранный вуз и стать настоящим профессионалом своего дела. К новостям компании. На работу в магазины «Копеечка» в Барановичах требуется заведующий отделом, зарплата 1600-2100 рублей, контролеры-кассиры, зарплата 1500-2000 рублей, грузчики, зарплата 1500-2000 рублей, контактный номер 7470. Банк «Белвэб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвэб», телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. Парочиститель, кухонный комбайн, сушилка для овощей. Представьте, что это все может оказаться у вас дома. Бесплатно. Как? Очень просто. Подпишитесь на газету «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Десятки призов, десятки победителей. «Наш край». Подписывайся и выигрывай. Подробности рекламной игры на сайте «Нашего края». С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 20-22 тепла.

0: Баранович FM.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
2: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги, предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

На этом можно заканчивать. Сегодня у нас получилось разыграть вкусный подарок, узнать разные занятные исторические факты, озвучить главные футбольные новости игрового дня на чемпионате мира. Ну и кроме этого, мы вспомнили про невероятно успешный сингл дискографии английской группы Muse, чтобы завтра поговорить про их новый студийный альбом, так что не пропустите премьеру нового трека. Ну а мне осталось напомнить, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM, наслаждайтесь вечерним плейлистом, настраивайтесь на любимую волну в любое время дня и ночи. Напомню, мое время в эфирной студии, как всегда, начинается с 5 часов. У микрофона был Андрей Чижик. Завтра будет лучше.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 20-22 тепла.

0: Реклама.
1: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС, код 29-207-1172. 207-1172.
2: Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: Воу-воу-воу, иголенька, полегче.
1: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
3: От цены в шоке даже продавцы.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: ГАЗ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника ГАЗ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 20-22 тепла.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 20-22 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 20-22

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 20-22 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 20-22 тепла.
0: Барановичи FM на 100.0.

0: Наше радио. Баранович ФМ.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я прав.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 20-22 тепла.

0: года.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 20-22 тепла.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 20-22 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 20-22 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 20-22 тепла.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Вместе нам бы суждено.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 20-22 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 20-22 тепла.

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 20-22 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 20-22 тепла.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 20-22 тепла.